0: Глида,
1: Маргарина, Югорт, Белинче, Урекас, Им Лебен, Каминадос.
2: Шаварма, шаварма, шаварма, шаварма, шаварма.
0: Ах, жентила.